Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

0: соляной столицы. Прикамье, 7 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Четверг, 23 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны дожди и грозы. Днем до 28 градусов, вечером до 20.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. О столице всего этого великолепия Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111055900364 от 12 августа 2011 года.
5: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3Z.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. О
7: 3Z. Лицензия номер L041-01-10-26-0-5-891-65-1. 2022 года.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А модой Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Из Соликамска с любовью.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России насчитывается около 24 миллионов семей, при этом примерно в 16 миллионах из них воспитываются дети. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. По ее словам, более 3 миллионов российских семей воспитывают троих и более детей. Она обратила внимание, что число многодетных семей в России выросло за последние 5 лет в 1,5 раза. Паводок в Октябрьском округе стал самым масштабным за последнее столетие. К такому выводу пришел профессор ГНИУ Андрей Шихов после анализа спутниковых снимков. За сутки в округе выпало 123 миллиметра осадков. Наибольшее затопление произошло в селе Ишимово и ниже него. Здесь ширина затопленной поймы достигла около 700 метров. Сейчас территория уже освободилась от воды. На участке Верхней Ирени от села Янопаева до села Бектулка пойма уже освобождается от воды, но имеет серо-коричневый цвет из-за грязи, которая осела на растительности. Ущерб от паводка в Прикамье может оказаться большим, чем в Коми-Пермяцком округе в 2019 году. АО «Соликамскбумпром» собирается подписать соглашение с инвестором для обеспечения работы предприятий и расчетов с кредиторами. Соответствующий документ может быть подписан в сентябре. Об этом сообщили представители компании во время судебного заседания в арбитражном суде Пермского края. Информацию о том, кто может стать инвестором, они не раскрыли. Сейчас в арбитражном суде рассматриваются заявления нескольких компаний, требующих банкротства «Соликамскбумпрома». Согласно карточке дела, всего о вступлении в дело о банкротстве заявило порядка 15 организаций. Общая сумма требований к предприятию на сегодняшний день превышает 1 миллиард 300 миллионов рублей. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: камне 8 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Нам 10 лет. Соль FM. Погода.
1: Четверг, 23 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны дожди и грозы. Днем до 28 градусов, вечером до 20.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику Оникс. Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме начала в Перми.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн, все рядом.
2: А в доме? Двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
4: Застройщик ОСЗ спецтехсервис. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: Считайте расходы на операцию? Стоп!
7: Хрусталик операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
6: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 3 44 11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В Прикамье завершился прием документов на выдвижение кандидатов на выборы депутатов законодательного собрания 5-го созыва. На 60 депутатских мандатов претендует 946 кандидатов. Об этом сообщили в Краевом избиркоме. Из них 211 человек выдвинуты по 30 одномандатным округам, еще 735 по партийным спискам. На выборах участвуют 7 политических партий: КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия». Все они освобождены от сбора подписей для регистрации. По одномандатным округам каждая из 7 партий выдвинула от 29 до 30 кандидатов. Кроме того, документы подали 2 самовыдвиженца. Для регистрации им необходимо собрать подписи избирателей. Следующим этапом станет регистрация кандидатов. Документы будут принимать до 5 августа. Окончательные списки зарегистрированных кандидатов и партий станут известны не позднее 15 августа. В нашем крае в первом полугодии за посещение особо охраняемых природных территорий заплатили около 24 тысяч человек. Общая сумма составила 2,8 миллиона рублей. Количество посетителей снизилось на 29% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Краевом министерстве природных ресурсов. Причиной сокращения спроса на посещение природных парков могла стать плохая погода, затяжные дожди и холод. Самыми популярными у посетителей были природный парк Пермский и Полюдов камень. Напомним, плата за посещение природных парков в Пермском крае составляет 150 рублей с человека. Средства, собранные с посетителей, направляют на сохранение природных объектов, их содержание и развитие. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на

Зеленое лето на волнах. Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Четверг, 23 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны дожди и грозы. Днем до 28 градусов, вечером до 20.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
5: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одно купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
8: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
9: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
10: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В Пермском округе, где произошел разлив нефтепродуктов в реке Пыш и Мулянка, проведут дополнительную воздушную разведку при помощи беспилотников. БПЛА задействуют, чтобы оценить площадь загрязнения рек. По данным Министерства природных ресурсов Пермского края, сейчас водную поверхность перекрывают 18 рубежей защитных ограждений, которые состоят из 87 бонов. Специалисты собирают нефтепродукты с рек. После этого пройдет рекультивация береговой линии. Во время разлива нефтепродуктов из-за дождей уровень воды в реках был высоким. Сейчас, когда дожди закончились, уровень воды нормализовался, а нефтяные пятна остались на берегах и кустарниках. Все это осложняет процесс ликвидации последствий. Еще одну заградительную дамбу установят в районе улицы Строителей, чтобы исключить попадание нефтяной пленки в Каму. Пермский региональный оператор ТКО подвел промежуточный итог по обновлению мест накопления отходов. С начала года ПРО-ТКО направил муниципалитетам 1359 контейнеров для смешанных отходов и 174 для раздельного сбора. Новые емкости получили 30 муниципальных образований региона, включая все районы Перми. Так, с начала года крупные партии получили Добрянский, Лысвинский, Кунгурский округа, Соликамск и так далее. Напомним, работа по созданию эффективной системы обращения с ТКО ведется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Один из лидеров «Молота», нападающий Владимир Михосенок, продлил контракт с пермским клубом на следующий сезон. Согласно открытым данным, 28-летний форвард пополнил состав «Молота» по ходу сезона 2024-2025. За пермскую команду хоккеист провел 85 матчей, в которых набрал 55 баллов за результативность. В составе сейчас 28 игроков и еще 7 человек находятся на так называемых пробных контрактах. В настоящее время игроки команды проходят медицинское обследование. Первые контрольные игры «Молот» проведет в августе. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 10 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Не рискуйте, если этого можно избежать. Это главный совет астрологов на сегодня. Какие бы цели ни стояли перед вами, сегодня достичь их будет проще, действуя осторожно. Скорее всего, вы не сможете сосредоточиться на чем-то одном, и нужно будет заниматься несколькими делами сразу. При этом вам удастся ничего не перепутать, не допустить даже незначительных ошибок. Будет радовать общение с близкими. Давние друзья наверняка предложат что-то интересное, да и любые ваши идеи охотно поддержат. Вторая половина дня будет особенно благоприятной для встречи с любимым человеком. Я же обещаю, что впереди вас ждет много познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.
3: Да, какой?

бытовом звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Красота – страшная сила. На какие только подвиги не способны люди, чтобы обладать этим мощным оружием. Каждый человек хочет быть красивым и неповторимым. Кроме того, каждый хочет оставаться молодым. Красивые люди имеют больше преимуществ. Их любят в обществе, и перед ними открываются практически любые двери, даже без денег. Поэтому каждый старается эту красоту подчеркнуть и сохранить. В студии Лилия Алексеева. Какими секретами красоты пользовались женщины несколько сотен лет назад? Кто такой Макс Фактор? И для чего девушки покусывали губы? О красоте рассказываю сегодня.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль ФМ.
2: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Четверг, 23 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны дожди и грозы. Днем до 28 градусов, вечером до 20.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Moda и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
5: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-7200. Код города 342.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
8: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
9: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: О, 3Z. Лицензия номер L-041-01-10-26-00-5-800-95-65-02-2022 года.
4: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Лови лето!

0: А мы сегодня...
1: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
2: Завершение часа. Новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. За первые 6 месяцев этого года жители Пермского края направили в региональное управление Федеральной службы судебных приставов 583 жалобы на действия коллекторских агентств, банков и микрофинансовых организаций. Чаще всего люди сообщали о незаконном общении с родственниками и другими третьими лицами, психологическом давлении, введении в заблуждение при взыскании долгов, сокрытии обязательной информации, а также о передаче персональных данных посторонним и использовании незарегистрированных телефонных номеров. По итогам рассмотрения обращений судебные приставы возбудили и рассмотрели 39 административных дел. Общая сумма назначенных штрафов превысила 3 миллиона 200 тысяч рублей. Все привлеченные к ответственности организации зарегистрированы за пределами Пермского края. В нашем крае продолжается ремонт крыш многоквартирных домов. Всего в планах провести ремонт на 208 объектах. Из них ремонт уже завершен на 84 домах. Работы по остальным адресам продолжаются. На крышах заменяют покрытие, восстанавливают стропильную систему и утепление, ремонтируют или заменяют водосточную систему. Такой ремонт устраняет главную причину протечек в квартирах верхних этажей, защищает несущие конструкции дома от разрушений из-за влаги и продлевает срок его службы. Работы проводятся в 26 муниципалитетах края. Больше всего ремонтируемых крыш домов в этом году в Перми – 87. Далее следует Часовской округ, где 18 объектов, Березники – 15 домов, Соликамский округ – 14, Лысвинский округ – 12 и Губахинский округ – 11 домов. Ремонт крыш – часть краткосрочного плана капитального ремонта на 2026 год, в который в целом вошли 639 многоквартирных домов по всему Пермскому краю. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про красоту расскажу сегодня. Маникюр и уход за ногтями придумала Клеопатра. В те времена яркий маникюр, красный, зеленый и черный, носили только знатные особы Египта. А ухоженные ногти считались признаком богатства. К слову, в Древнем Египте маникюр приборы делали исключительно из золота, а рабы могли красить ногти, но только нейтральными, неяркими цветами.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про красоту расскажу сегодня. Настоящая женщина знает свои выигрышные стороны и маленькие недостатки, которые нужно спрятать. Если пригласить ее на фотосессию, она замрет перед камерой в выигрышном ракурсе. Психологи уверены, какую позу вы не займете, окружающим покажется более удачной та, в которой вы открываете левую сторону своего лица. Исследования, опубликованные в зарубежном издании Psychology Today, показали, что окружающим больше нравятся фотоснимки, на которых мужчины и женщины позируют в профиль левым боком.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Покупка автомобиля – одна из тех расходных статей бюджета, где каждый с удовольствием примет экономию. Еще и спасибо скажет. Сегодня о том, а стоит ли ждать скидки на автомобили в нынешнем году. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Если коротко, то во второй половине 2026-го ожидать существенных распродаж или, скажем так, повсеместного снижения цен на автомобильном рынке не приходится. Дистрибьюторам и дилерам нет острой необходимости в агрессивном стимулировании продаж. Скидочные предложения сохраняются, однако носить они будут избирательный характер, касаясь в основном моделей с избыточными сладкими запасами и менее популярных комплектаций. В то же время по востребованным моделям и автомобилям с ограниченной доступностью дисконт может даже уменьшиться. Для автомобилей, импортируемых по параллельным и альтернативным схемам, заметно снижения стоимости вообще ожидать не стоит, поскольку новые поставки оперативно корректируются в зависимости от колебаний курса валют. Локализованные бренды покажут большую устойчивость, активно применяя программу субсидированного кредитования, трейд-ин и собственные маркетинговые инициативы. Знаете, что за первые 6 месяцев нынешнего года в Россию было импортировано немногим более 186 тысяч новых легковых автомобилей. С учетом продукции отечественных заводов это примерно 430 тысяч единиц. Общий объем предложения на рынке составил 616 тысяч автомобилей. За этот же период было зарегистрировано почти 609 тысяч новых машин. Учитывая нюансы спецрегистрации, небольшой объем экспорта, рынок характеризуется балансом без видимого спроса товарных запасов. Отсутствие избыточной численности автомобилей у дилеров вовсе не означает полного исчезновения скидок. Даже на стабильном рынке дилеры могут предлагать определенные локальные акции на определенные модели, имеющие излишек предложения, или, например, подлежащие выводу перед обновлением новой модельной линейки. Такие предложения, конечно, могут быть ограниченными по времени и объему, но все равно остаются возможными. Кроме того, сезонные факторы имеют значительное влияние. Традиционно к концу года, особенно в ноябре-декабре, дилеры активизируют меры по стимулированию сбыта для выполнения годовых планов. Следовательно, даже при общем равновесии рынка временное появление скидок вполне вероятно. Наконец, если фактический спрос во второй половине года окажется ниже прогнозов, дилерам придется корректировать ценовую политику, чтобы избежать накопления непроданных автомобилей.
0: Автомобильные факты.
1: В настоящее же время большинство автомобилей, предлагаемых на российском рынке, уже доступны со скидками. Однако их размер, разумеется, может варьироваться. Наиболее привлекательные условия, как правило, распространяются на машины прошлых лет выпуска и на модели брендов, прекративших свою деятельность в нашей стране. Например, все еще можно найти новые автомобили, выпущенные 2 и даже 3 года назад, с дисконтом почти до трети стоимости. В то же время некоторые марки, недавно появившиеся на рынке, уже предлагают скидки, превышающие 10% от первоначальной стоимости. Суть ценообразования, как и прежде, сводится к соотношению с спроса и предложений, наличию избыточных запасов или, наоборот, дефициту конкретных моделей. Но всем же понятно, что дилеры вряд ли будут предоставлять значительные скидки на автомобили нынешнего года с гибридными или электрическими силовыми установками, если только не стоит задача срочно распродать эти модели. Важно помнить, что автомобиль, находящийся на складе, не только устаревает и теряет в цене, но еще и требует расходов на обслуживание кредита, если он был приобретен с привлечением заемных средств. Непроданные остатки являются лишь одной из возможных причин распродажи, хотя и наиболее вероятной. Также существенное влияние оказывают и годовые планы продаж. В стремлении их выполнить, производители и дилеры отдельных брендов могут идти на определенные уступки. Однако рассчитывать на крупную скидку и дополнительные бонусы под конец года, как на основную стратегию покупки, ну такая себе история. Сезонные факторы уже не так выражены. Покупатели привыкли к тому, что автомобиль, произведенный в прошлом или даже в позапрошлом году, по сути является новым. И еще раз повторю, что стремление получить скидку – это вполне себе нормальное явление практически у любого человека, независимо от его достатка. Так что если вы являетесь охотником за интересными предложениями, тогда не теряйте бдительности, они вероятны и возможны. Удачи!
0: За баранкой! Соль-ФМ. Погода.
2: Четверг, 23 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны дожди и грозы. Днем до 28 градусов, вечером до 20.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Так звучит зажигание. Так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
4: Акция действует до 30 сентября 2026 года. структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Вниманию выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4200-29-4200-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
6: Как думаешь, а мода — хороший автомобиль?
7: Вполне себе. Стиль, технологии. А Джейку? Крутой внедорожник для активной жизни.
6: А какой лучше?
7: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
8: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б от 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
9: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-7200. Код города 342.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России насчитывается около 24 миллионов семей, при этом примерно в 16 миллионах из них воспитываются дети. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. По ее словам, более 3 миллионов российских семей воспитывают троих и более детей. Она обратила внимание, что число многодетных семей в России выросло за последние 5 лет в 1,5 раза. Паводок в Октябрьском округе стал самым масштабным за последнее столетие. К такому выводу пришел профессор ГНИУ Андрей Шихов после анализа спутниковых снимков. За сутки в округе выпало 123 мм осадков. Наибольшее затопление произошло в селе Ишимово и ниже него. Здесь ширина затопленной поймы достигла около 700 метров. Сейчас территория уже освободилась от воды. На участке Верхней Ирени от села Янопаева до села Бектулка пойма уже освобождается от воды, но имеет серо-коричневый цвет из-за грязи, которая осела на растительности. Ущерб от паводков в Прикамье может оказаться большим, чем в Коми-Пермяцком округе в 2019 году. АО «Соликамскбумпром» собирается подписать соглашение с инвестором для обеспечения работы предприятий и расчетов с кредиторами. Соответствующий документ может быть подписан в сентябре. Об этом сообщили представители компании во время судебного заседания в арбитражном суде Пермского края. Информацию о том, кто может стать инвестором, они не раскрыли. Сейчас в арбитражном суде рассматриваются заявления нескольких компаний, требующих банкротства «Соликамскбумпрома». Согласно карточке дела, всего о вступлении в дело о банкротстве заявило порядка 15 организаций. Общая сумма требований к предприятиям на сегодняшний день превышает 1 миллиард 300 миллионов рублей. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про красоту рассказываю сегодня. Как и много веков назад, сегодня использовать народные рецепты красоты модно. Наши современницы активно делятся в сообществах и специализированных пабликах секретами привлекательности, продвигают натуральную домашнюю косметику. И мало кто знает, что готовить косметические средства на кухне, создавая шедевры, было принято еще в средние века. В то время женщины лечили акне простоквашей и выводили веснушки огуречным соком. Время идет, а рецепты не меняются. Все потому, что красота – понятие вневременное.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева. В прямом эфире на Соль ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Про красоту рассказываю сегодня. На территории Мьянмы и Таиланда живет народ Падаунг, имеющий древнюю традицию удлинять своим женщинам шею с помощью латунных колец. Первое кольцо надевается на девочку в 5-летнем возрасте. Затем они добавляются в течение всей жизни и могут достигнуть общего веса 5 килограммов. Существует миф, что мышцы шеи у этих женщин атрофируются, и снятие колец может вызвать удушье. Однако они свободно надевают и снимают кольца. Сама шея у красавиц не изменяется, но опускаются плечи.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль ФМ в Google Play.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про красоту расскажу сегодня. Мы настороженно относимся к парабенам и сульфатам. Нас шокирует обильное количество новых химических веществ в креме для лица. А в 30-е годы прошлого века в моде были средства, содержащие бромистый радий и хлористый торий. Торговые марки с гордостью рекламировали тот факт, что в составе их средств радиоактивные вещества. Так очень популярными были продукты компании ТОРадио. В арсенале бренда можно было найти практически все для опасного макияжа: крема, лосьоны, пудру, румяна и помады. И все радиоактивное.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
3: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
5: Застройщик УСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Считайте расходы на операцию? Стоп!
7: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
6: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 5000 рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Амода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
4: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Лови лето.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В Прикамье завершился прием документов на выдвижение кандидатов на выборы депутатов законодательного собрания 5-го созыва. На 60 депутатских мандатов претендует 946 кандидатов, об этом сообщили в Краевом избиркоме. Из них 211 человек выдвинуты по 31-мандатным округам, еще 735 по партийным спискам. На выборах участвуют 7 политических партий – КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия». Все они освобождены от сбора подписей для регистрации. По одномандатным округам каждая из 7 партий выдвинула от 29 до 30 кандидатов. Кроме того, документы подали 2 самовыдвиженца. Для регистрации необходимо собрать подписи избирателей. Следующим этапом станет регистрация кандидатов. Документы будут принимать до 5 августа. Окончательные списки зарегистрированных кандидатов и партий станут известны не позднее 15 августа. В нашем крае в первом полугодии за посещение особо охраняемых природных территорий заплатили около 24 тысяч человек. Общая сумма составила 2,8 миллиона рублей. Количество посетителей снизилось на 29% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Краевом министерстве природных ресурсов. Причиной сокращения спроса на посещение природных парков могла стать плохая погода, затяжные дожди и холод. Самыми популярными у посетителей были природный парк Пермский и Полюдов камень. Напомним, плата за посещение природных парков в Пермском крае составляет 150 рублей с человека. Средства, собранные с посетителей, направляют на сохранение природных объектов, их содержание и развитие. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про красоту рассказываю сегодня. Основателем всеми любимой компании Max Factor является выходец из Российской империи Максимилиан Абрамович Факторович. Это его настоящее имя. До того, как эмигрировать в США в возрасте 14 лет, он поступил на службу в Большой театр в качестве помощника гримера в Москву. Затем более 10 лет служил экспертом по косметике при дворце Николая II. После эмиграции Max Factor стал всемирно известным, открыв собственную марку косметики. Это он придумал термин «мейкап», водостойкий грим и модный оттенок волос – платиновый блонд.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Соленое лето на волнах.
1: Я прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаю.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про красоту рассказываю сегодня. Одним из признаков красоты народ майя считал косоглазие. Чтобы намеренно развить его, ребенку на уровне глаз привязывали каучуковый шарик. Еще майя бинтовали ко лбу детей деревянные дощечки, чтобы сплющить лобную кость черепа. Такая форма головы считалась более благородной. К тому же за такой лоб было удобно цеплять лямки, чтобы переносить тяжести.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Из Соликамска с любовью.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: В русском языке выражение «косая сажень в плечах» прочно закрепилось как комплимент мужской силе и богатырскому телосложению. Однако, в древности это словосочетание не имело отношения к поэтическим метафорам, а являлось одной из ключевых единиц унифицированной системы мер. Сажень – это старинная русская мера длины, первые упоминания о которой встречаются в литературных памятниках еще до начала XI века. Само слово происходит от древнерусского глагола «сегать», что означает «дотягиваться» или «протягиваться». Руку. В обиходе существовало несколько видов сажени, но две из них были основными – это маховая и косая. Маховая сажень определялась расстоянием между кончиками средних пальцев, раскинутых в стороны рук взрослого человека. В среднем она составляет около 176 сантиметров. А вот косая сажень была значительно больше и мерилась по диагонали. Чтобы отмерить ее, человек наступал подошвой левой ноги на конец веревки или цепи, а противоположный конец тянул правой рукой по диагонали вверх через все тело. Вот она, как какая косая сажень.
0: Территория фактов.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б от 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559003-64 от 12 августа 2011 года.
6: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
8: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одно купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
9: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В Пермском округе, где произошел разлив нефтепродуктов в реке Пыш и Мулянка, проведут дополнительную воздушную разведку при помощи беспилотников. БПЛА задействуют, чтобы оценить площадь загрязнения рек. По данным Министерства природных ресурсов Пермского края, сейчас водную поверхность перекрывают 18 рубежей защитных ограждений, которые состоят из 87 бонов. Специалисты собирают нефтепродукты с рек. После этого пройдет рекультивация береговой линии. Во время разлива нефтепродуктов из-за дождей уровень воды в реках был высоким. Сейчас, когда дожди закончились, уровень воды нормализовался, а нефтяные пятна остались на берегах и кустарниках. Все это осложняет процесс ликвидации последствий. Еще одну заградительную дамбу установят в районе улицы Строителей, чтобы исключить попадание нефтяной пленки в Каму. Пермский региональный оператор ТКО подвел промежуточный итог по обновлению мест накопления отходов. С начала года ПРО-ТКО направил муниципалитетам 1359 контейнеров для смешанных отходов и 174 для раздельного сбора. Новые емкости получили 30 муниципальных образований региона, включая все районы Перми. Так, с начала года крупные партии получили Добрянский, Лысвинский, Кунгурский округа, Соликамск и так далее. Напомним, работа по созданию эффективной системы обращения с ТКО ведется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Один из лидеров «Молота», нападающий Владимир Михосенок, продлил контракт с пермским клубом на следующий сезон. Согласно открытым данным, 28-летний форвард пополнил состав «Молота» по ходу сезона 2024-2025. За пермскую команду хоккеист провел 85 матчей, в которых набрал 55 баллов за результативность. В составе сейчас 28 игроков и еще 7 человек находятся на так называемых пробных контрактах. В настоящее время игроки команды проходят медицинское обследование. Первые контрольные игры «Молот» проведет в августе. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про красоту рассказываю сегодня. В Средней Азии эталоном красоты считалась женщина со сросшимися бровями. Об этом факте известно благодаря многочисленным фотографиям Фриды Кало, известной мексиканской художницы. Сросшиеся на переносице брови считались эталоном красоты. Поэтому всем девочкам с малых лет мазали брови и межбровное пространство соком усьмы. Растение, которое стимулировало рост волос. Этот стандарт красоты кое-где до сих пор сохраняется.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Хит за хитом.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много нового. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про красоту расскажу сегодня. В средневековье было запрещено пользоваться помадой для губ. Считалось, что девушка, которая красит губы, ведьма. Поэтому до 19 века все женщины покусывали губы, дабы придать им цвет. Но в отличие от слабого пола, мужчинам было разрешено пользоваться этим женским атрибутом. Многие юноши при дворах королей охотно использовали помаду, чтобы выделить губы на фоне бороды и прочей растительности на лице.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

Слушай нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про красоту рассказываю сегодня. Существует психическое расстройство, связанное с чрезмерной красотой. Такое заболевание именуют синдромом Стендаля. Он получил название по имени французского писателя 19 века, описавшего в книге «Неаполь и Флоренция. Путешествие из Милана в Реджио» свои ощущения во время визита во Флоренцию. Это психическое расстройство, которое характеризуется частым сердцебиением, головокружением и галлюцинациями. Симптомы появляются, когда человек находится в чрезмерном восхищение от красоты предметов изобразительного искусства, природы, людей и всего красивого.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. Наспешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешил вас 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
6: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3Z.ру.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: ОО 3Z. Лицензия номер L-041-01-26-05-891-62-2022 года.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. За первые 6 месяцев этого года жители Пермского края направили в региональное управление Федеральной службы судебных приставов 583 жалобы на действия коллекторских агентств, банков и микрофинансовых организаций. Чаще всего люди сообщали о незаконном общении с родственниками и другими третьими лицами, психологическом давлении, введении в заблуждение при взыскании долгов, сокрытии обязательной информации, а также о передаче персональных данных посторонним и использовании незарегистрированных телефонных номеров. По итогам рассмотрения обращений судебные приставы возбудили и рассмотрели 39 административных дел. Общая сумма назначенных штрафов превысила 3 миллиона 200 тысяч рублей. Все привлеченные к ответственности организации зарегистрированы за пределами Пермского края. В нашем крае продолжается ремонт крыш многоквартирных домов. Всего в планах провести ремонт на 208 объектах. Из них ремонт уже завершен на 84 домах. Работы по остальным адресам продолжаются. На крышах заменяют покрытие, восстанавливают стропильную систему и утепление, ремонтируют или заменяют водосточную систему. Такой ремонт устраняет главную причину протечек в квартирах верхних этажей, защищает несущие конструкции дома от разрушений из-за влаги и продлевает срок его службы. Работы проводятся в 26 муниципалитетах края. Больше всего ремонтируемых крыш домов в этом году в Перми – 87. Далее следует Часовской округ, где 18 объектов, Березники – 15 домов, Соликамский округ – 14, Лысьминский округ – 12 и Кубахинский округ – 11 домов. Ремонт крыш – часть краткосрочного плана капитального ремонта на 2026 год, в который в целом вошли 639 многоквартирных домов по всему Пермскому краю. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. У микрофона Лилия Алексеева про красоту рассказываю сегодня. 19 сентября 1888 года в бельгийском курортном городке Спа состоялся финал первого всемирного конкурса красоты. Тогда это событие проходило за закрытыми дверями, а среди членов жюри присутствовали исключительно мужчины. После собеседования с 21 кандидаткой победительницей была провозглашена 18-летняя Берта Сукаре из Гваделупы, которая и получила главный приз – 5000 франков. Тогда королевам красоты еще не вручали корону.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про красоту расскажу сегодня. В средневековой Испании загар был под запретом. Стремясь сохранить фарфоровый цвет лица, молодые женщины ели глину, даже если она вызывала анемию или хлороз. В конце 18 века члены французского двора, например, Мария Антуанетта, также были одержимы идеей безупречной алебастровой кожи. Они покрывали ее толстыми слоями белого порошка в сочетании с воском, китовым жиром или растительным маслом, чтобы придать макияжу лица жирную консистенцию, которая въедалась в кожу.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Как семья, мы большая.

новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. ФИФА может запретить российским клубам регистрировать новичков, об этом сообщил журналист Иван Карпов. По информации источника, ранее аналогичные ограничения были применены к Ахмату, а в дальнейшем трансферный бан может распространиться и на остальные российские клубы. Отмечается, что причиной возможных санкций стала невозможность осуществления солидарных выплат. Для проведения таких операций ФИФА требует открыть счет в специальной клиринговой компании во Франции. Однако российские клубы не могут выполнить это условие из-за действующих санкций Европейского Союза. Летнее трансферное окно в России открыто до 11 сентября. «Локомотив» представил два комплекта формы на сезон 2026-27. Домашняя форма выполнена с акцентом на историю клуба и железнодорожное наследие. При создании дизайна использовались элементы инженерной эстетики и архитектуры. Комплект получил атласные материалы, графитовые конструктивные панели и светлые металлические канты. Одним из главных элементов стала историческая эмблема спортивного общества «Локомотив», которая подчеркивает связь формы с традициями клуба. Также пресс-служба клуба показала второй белый комплект формы, пообещала раскрыть подробности его создания на следующей неделе. Россиянин Валентин Молдавский и бразилец Бруно Капелотто проведут бой в полутяжелой весовой категории на турнире ПФЛ «Вашингтон». Вечер смешанных единоборств состоится в субботу, 25 июля по местному времени на арене «Карфёрст-Арена» в Вашингтоне. По московскому времени турнир пройдет в ночь с 25 на 26 июля. Поединок молдавского и Капелотто включен в предварительный карт. «Реал» может подписать Родри этим летом, об этом сообщил журналист Рамон Альварес. По информации источника, мадридский клуб готов удовлетворить условия контракта 30-летнего испанца, который ранее отклонил продление договора с «Сити». Однако «Реалу» необходимо достичь финансового соглашения с английским клубом. Ранее СМИ писали, что президент «Реала» Флоренцо Перес против подписания Родри из-за его подверженности травмам. Тем не менее, члены клуба заинтересованы в приглашении обладателя «Золотого мяча» чемпионата мира 2026. На этом у меня все. Услышимся завтра. Всем спортивного настроения, удачи и пока.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Человек на фотографии с друзьями воспринимается более привлекательным, чем на одиночной фотографии. Этот феномен известен как эффект черлидера и был подтвержден учеными. Участники исследования в среднем оценивали привлекательность мужчин и женщин на групповых снимках выше, чем тех же лиц, вырезанных из общей сцены. Чтобы исключить эмоциональную составляющую, исследование было повторено с другими параметрами. Теперь групповые фото были сделаны не одним кадром, а смонтированы из индивидуальных снимков. Даже на таких коллажах лица оценивались более привлекательными, чем по отдельности. Про красоту рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: А какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А модой «Джейку» «Вера» от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
5: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8 34 253 420 29 420 29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
3: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
4: Считайте расходы на операцию? Стоп.
5: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
6: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России насчитывается около 24 миллионов семей, при этом примерно в 16 миллионах из них воспитываются дети. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. По ее словам, более 3 миллионов российских семей воспитывают троих и более детей. Она обратила внимание, что число многодетных семей в России выросло за последние 5 лет в 1,5 раза. Паводок в Октябрьском округе стал самым масштабным за последнее столетие. К такому выводу пришел профессор ГНИУ Андрей Шихов после анализа спутниковых снимков. За сутки в округе выпало 123 миллиметра осадков. Наибольшее затопление произошло в селе Ишимово и ниже него. Здесь ширина затопленной поймы достигла около 700 метров. Сейчас территория уже освободилась от воды. На участке Верхней Ирени от села Енопаева до села Бектулка пойма уже освобождается от воды, но имеет серо-коричневый цвет из-за грязи, которая осела на растительности. Ущерб от паводка в Прикамье может оказаться большим, чем в Коми-Пермяцком округе в 2019 году. АО «Соликамскбумпром» собирается подписать соглашение с инвестором для обеспечения работы предприятий и расчетов с кредиторами. Соответствующий документ может быть подписан в сентябре. Об этом сообщили представители компании во время судебного заседания в арбитражном суде Пермского края. Информацию о том, кто может стать инвестором, они не раскрыли. Сейчас в арбитражном суде рассматриваются заявления нескольких компаний, требующих банкротства «Соликамскбумпрома». Согласно карточке дела, всего о вступлении в дело о банкротстве заявило порядка 15 организаций. Общая сумма требований к предприятию на сегодняшний день превышает 1 миллиард 300 миллионов рублей. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Эх, в такую жару обязательно нужно отправить вкусный, хороший такой большой охлаждающий привет в эфире радио Соль-ФМ. Обязательно озвучу я, Александр Соловьев. Всем здравствуйте. Да, я вернулся и готов, конечно же, с вами зажигать этот час в эфире программы по музыкальным заявкам «Соленый алё». Пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/solfm. Обязательно все озвучу в прямом эфире. Если что, можно также написать нам в телеграм-канал радио Соль-ФМ. Тоже там ловлю ваши сообщалки. Поехали!
0: Соленый алё.

Уверен, кто сейчас тоже едет по своим делам на той самой старой Ладе, а возможно на новой, не знаю, как у вас ситуация с машиной. Но уверен, что эта песня была, возможно, посвящена тебе. От кого, не скажу. Можешь отправить свой ответный подарок или музыкальный, или просто свой огромный, сладкий, вкусный привет в эфире Радио Соль ФМ. Я обязательно озвучу и отправлю твое признание в любви. Это очень важно, и это очень нужно. Отправляем огромный привет коллегам Секритовой Верочке, Сазоновой Маришке, а также деткам Маргоше и Ванечке. Вы моя жизнь. С уважением, Наташа Мурашова подписалась. Вам огромный привет, хорошего настроения пожелаем. Елена Щербакова оставила поздравление для своего любимого мужа. Щербакова Виктора, с днем рождения поздравляю. В первую очередь сегодня я хочу тебя поблагодарить за безграничное терпение и феноменальное спокойствие, за трогательную заботу и настоящую мужскую нежность, за сногсшибающее ощущение счастья и за вечный огонь нашей любви. Поверь, ты лучший мужчина на земле, а я благодаря тебе самая счастливая женщина на свете. Твоя Заюша подписалась. Огромный привет, кстати, приветик прилетел из Добрянки. Да, Добрянка снова на связи. Если ты только что услышал, как говорится, мой голос, тогда вперед, отправляй свой привет своим друзьям, скажи им обязательно, чтобы включили приемники погромче, чтобы они точно услышали свой привет. И не только они, пиши.

0: Я гляжу, самая красивая половина наших радиослушателей поднимает актив, отправляет свои любвеобильные сообщения. Где же мужики? Мужики, давайте вперед тоже. Отправляйте те самые важные слова, что должны услышать ваши вторые половинки. Вперед! Группа Radio Salifam работает. Можно в личные сообщения написать или в чат видеотрансляции. Итак, Олеся Король пишет нам: «Хочу сказать спасибо моему Сережке Федорову. Я его очень-очень подлюбливаю». Что это значит, Серега? Значит, вам свое подлюблю тоже надо будет отправить. Отправляйте, обязательно озвучу. Наталья Шмелева также отправляет всем слушателям радио СЛФМ и пожелала всем удачи на дорогах. Люблю мужа Шмелева, тоже большой привет ему отправляем.
1: Соленый алё.

Продолжаем общаться, продолжаем отправлять и запускать только теплые, нежные слова. Хотя подождите, какие теплые в такую жару на улице 30-32 градуса. У кого-то еще жарче, скорее всего. Но знаю, что не в Калужской и Брянской области. Там, возможно, дожди идут, возможно, облачно. Вы сами как там себя ощущаете? Расскажите о погоде. Отправляйте свое сообщение и пожелайте что-нибудь сладкого на сегодня, чтобы приятнее было времяпрепровождение в нашей компании. Итак, Светлана Веретенникова отправляет такое сообщение. «Барбариска, мы найдем время, я обещаю», пишет Светлана, обнимает себя. Огромный вам привет, время найдется всегда и на все. Особенно полминутки на то, чтобы отправить свое сообщение нам в группу ВКонтакте. Найти нас очень легко. Соль FM вводите где угодно, вы нас найдете везде. Но самое главное, что в группу ВКонтакте заходите или в телеграм-канал Радио Соль FM. Там мы видим все ваши сообщения. Мария Булгакова пишет нам: «Привет моему солнышку Виталику. Едем вместе в машине домой. Посмотри на меня, мой родной, и улыбнись. Твоя Иришка». Нет, Виталик, не смотри на нее, смотри на дорогу внимательно. Ну и, конечно же, хорошей дороги хочется вам тоже пожелать. Оставайтесь с нами.

0: Программа по музыкальным заявкам с Алена Алё в эфире радио Соль ФМ. Если ты здесь, ты с нами возле своих соленых колонок, тогда сейчас прям пиши, отправляй все самые теплые, добрые, бодрые слова, что должны, просто обязаны давным-давно прозвучать в эфире радио Соль ФМ. Александр Соловьев все обязательно озвучит. Отправить сообщение можно нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/solfm. Уже начинаю привыкать к новому сайту, да, к новому домену ВКонтакте. Написать можно в личные сообщения в группу ВКонтакте, также в чат видеотрансляции, в чат видеотрансляции на сайте ВК-видео, или же где-то под постом, где видеотрансляция у нас выпала на нашей стене группы ВКонтакте. В общем, там все сложно и просто одновременно. Просто заходишь к нам в группу ВКонтакте и пишешь, где хочешь, везде уведомления найду. Телеграм-канал Радио Соль ФМ тоже работает, пиши туда, если что, если тебе так будет удобнее. Виктория Романовна отправляет огромный привет Роману Новгородову. Хорошо пожарил блинчики, прекрасно, очень вкусно было, уверен, на 100%, особенно в такую погоду. Жанна пишет нам, отправляет она поздравления для Веры Кожуриной, мою дорогую подружку, с днем рождения, солнышко мое, сияй и дари свой позитив людям вокруг, ты супер, самая замечательная и клевая подружка, мне повезло, что ты есть у меня, будь счастлива, люблю, целую, подружка Жанна подписалась. Далее, также коллективное сообщение в честь дня рождения Чуриной Натальи. Поздравляю, друзья, желаем, чтобы твоя жизнь была яркой и восхитительной. Любимые дарили внимание, радость, тепло и ласку. Друзья окружали искренним пониманием и поддержкой. Коллеги уважали и дорожили. Пусть все, что казалось несбыточным, сбудется. И самое желанное пусть произойдет. Друзья Оськина, Гаврич, Кондратьев, Нявин, Кузьмина и Шутова подписались. Еще раз поздравляем Наталью с днем рождения.
1: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль ФМ.
2: Включаю радио Соль ФМ.
1: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соленый Алло!

Не так много времени остается у нас до завершения прямого эфира нашей программы по музыкальным заявкам с Аленой Алло. Ваши приветы, поздравления, признания в любви, музыкальные заявки тоже звучат в эфире радио СЛФМ. Отдельный привет отправляю еще раз в Добрянку на 94.4 FM. Вам огромный привет. И да, мы вернулись. Если ты услышал, то зови друзей скорее к приемнику, пускай настраивается тоже. Ну и в конце концов отправляет те самые слова, что не успели отправить за сколько? За некоторое время, короче, да. Пиши, и еще раз пиши. Итак, у нас сообщение от Андрея Белова. Отправляет большой привет родной жене Машуленьке. Я ее очень сильно люблю, очень сильно скучаю по ней. Когда? Долго? Не видимся, очень сильно по ней скучаю. Большой привет вам, хорошего настроения, не скучайте, не говорите лишних слов, просто на крыльях любви летите к уважаемой Марии, обнимите ее крепко-крепко, пока вы летите к ней, она отправляет свое сообщение, ее сообщение летит к нам в группу ВКонтакте, и я, конечно же, тоже его перенаправлю. Итак, Александр Акользин пишет нам, отправляет он поздравления с наступившим днем рождения, поздравляет он Большакову Наталью, только счастья и удачи, очень хочу вновь встретиться, Александр подписался. Ребят, не стесняйтесь говорить о важном, о главном. У нас с вами остается буквально сколько? Около 7 минут. Давай, вперед, успевай. И делай сегодняшний четверг более прекрасным, чем минуту назад. Салют!

0: Еще немного слов слушателей радио СЛФМ в эфир. Радио СЛФМ Наталья Кулигина отправляет свое поздравление для сестренки с юбилеем. Она поздравляет, как сестренку зовут, не уточнили, но в любом случае ее поздравляем. Желаем всего самого хорошего, счастья, побольше денег, подписала также Наталья. И буквально только что оставила сообщение Виктория Савинова. Поздравьте нас с годовщиной свадьбы. 15 лет Виктория и Дмитрий Савиновы из Людиново. А также поставьте для нас NU. Уже поставил в плейлист NU. Полетели выше. Очень скоро прозвучит специально для вас. Вас же еще раз поздравляю. Почему еще раз? Еще раз поздравляю с годовщиной свадьбы. 15 лет — это не маленькая дата на самом деле. За эти 15 лет уже нашли все косяки своего партнера, своего мужа или жены, и уже к ним привыкли, а это значит, что любовь стала еще крепче. Так вот, пускай следующие 15 лет эти косяки уже будут более нравиться, чем они просто останутся такими маленькими недочетами, да? А если вообще, интересно, у вас есть какие-то такие моменты, которые как бы не нравятся, но если их не будет, вот этих вот маленьких недочетов в вашей прекрасной светлой семейной жизни, было бы без них скучно. Расскажите о таких моментах, и можно было бы с вами пообщаться. Поздравляю вас, ребят, еще раз. Живите долго, счастливо и с большой любовью. Ребят, у нас остается 3 минуты до завершения прямого эфира. Пишите сейчас, а иначе я убегу от вас до завтрашнего соляного алло.
1: Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.com/soulfm. Ты слушаешь программу по заявкам «Соленый алло». Как мне?

0: Все страницы уже обновил, уже читаю последние сообщения на сегодня. Сообщение прилетело от Любови Судаковой. Поздравляет она любимую бабушку с днем рождения. Желаю всех благ. Ну и еще одно поздравление. Любимую мамочку Шехереву Галину Николаевну с юбилеем. С днем рождения. Желаем всего самого доброго и прекрасного настроения в этот замечательный день. С уважением, Аргучинские и Шехеревы подписались. Галина Николаевна, поздравляем вас с днем рождения. Не скучайте ни в коем случае, только улыбайтесь везде и повсюду. Будьте всегда в хорошем расположении духа, потому что как раз такой настрой зависит, точнее, настрой ваших близких как раз-таки зависит от вашего настроения, да. Это всегда и везде и повсюду было и будет. Ладно, все, еще раз с днем рождения Галину поздравляем, мы же с вами завершаемся, отправляем каждому слушателю большущий респект за то, что готов был написать сообщение, но так и не решился. Жду завтрашнего дня, чтобы от вас именно сообщение прилетело нам в группу ВКонтакте или нам в телеграм-канал Радио СЛФМ. Все, до завтра в 16:00, услышимся.
1: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559003-64 от 12 августа 2011 года.
4: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хорошее только начинается.
7: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
6: Будем жить в центре развитого микрорайона.
7: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
6: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
7: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
8: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Вниманию выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4200-29-4200-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
10: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
11: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
12: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке запросят. Быстро оформили. Их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
14: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
15: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В Прикамье завершился прием документов на выдвижение кандидатов на выборы депутатов законодательного собрания 5-го созыва. На 60 депутатских мандатов претендует 946 кандидатов, об этом сообщили в Краевом избиркоме. Из них 211 человек выдвинуты по 31-мандатным округам, еще 735 по партийным спискам. На выборах участвуют 7 политических партий – КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия». Все они освобождены от сбора подписей для регистрации. По одномандатным округам каждая из 7 партий выдвинула от 29 до 30 кандидатов. Кроме того, документы подали 2 самовыдвиженца. Для регистрации им необходимо собрать подписи избирателей. Следующим этапом станет регистрация кандидатов. Документы будут принимать до 5 августа. Окончательные списки зарегистрированных кандидатов и партий станут известны не позднее 15 августа. В нашем крае в первом полугодии за посещение особо охраняемых природных территорий заплатили около 24 тысяч человек. Общая сумма составила 2,8 миллиона рублей. Количество посетителей снизилось на 29% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Краевом министерстве природных ресурсов. Причиной сокращения спроса на посещение природных парков могла стать плохая погода, затяжные дожди и холод. Самыми популярными у посетителей были природный парк Пермский и Полюдов камень. Напомним, плата за посещение природных парков в Пермском крае составляет 150 рублей с человека. Средства, собранные с посетителей, направляют на сохранение природных объектов, их содержание и развитие. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Трикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по краю ожидается преимущественно малооблачная погода. Утром до 21 градуса. Днем воздух прогреется до 30 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б от 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
5: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-7200. Код города 342.
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.
1: Я твой филяй.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Покупка автомобиля – одна из тех расходных статей бюджета, где каждый с удовольствием примет экономию. Еще и спасибо скажет. Сегодня о том, а стоит ли ждать скидки на автомобили в нынешнем году. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Если коротко, то во второй половине 2026-го ожидать существенных распродаж или, скажем так, повсеместного снижения цен на автомобильном рынке не приходится. Дистрибьюторам и дилерам нет острой необходимости в агрессивном стимулировании продаж. Скидочные предложения сохраняются, однако носить они будут избирательный характер, касаясь в основном моделей с избыточными сладкими запасами и менее популярных комплектаций. В то же время по востребованным моделям и автомобилям с ограниченной доступностью дисконт может даже уменьшиться. Для автомобилей, импортируемых по параллельным и альтернативным схемам, заметно снижения стоимости вообще ожидать не стоит, поскольку новые поставки оперативно корректируются в зависимости от колебаний курса валют. Локализованные бренды покажут большую устойчивость, активно применяя программу субсидированного кредитования, трейд-ин и собственные маркетинговые инициативы. Знаете, что за первые 6 месяцев нынешнего года в Россию было импортировано немногим более 186 тысяч новых легковых автомобилей. С учетом продукции отечественных заводов это примерно 430 тысяч единиц. Общий объем предложения на рынке составил 616 тысяч автомобилей. За этот же период было зарегистрировано почти 609 тысяч новых машин. Учитывая нюансы спецрегистрации, небольшой объем экспорта, рынок характеризуется балансом без видимого спроса товарных запасов. Отсутствие избыточной численности автомобилей у дилеров вовсе не означает полного исчезновения скидок. Даже на стабильном рынке дилеры могут предлагать определенные локальные акции на определенные модели, имеющие излишек предложения, или, например, подлежащие выводу перед обновлением новой модельной линейки. Такие предложения, конечно, могут быть ограниченными по времени и объему, но все равно остаются возможными. Кроме того, сезонные факторы имеют значительное влияние. Традиционно к концу года, особенно в ноябре и декабре, дилеры активизируют меры по стимулированию сбыта для выполнения годовых планов. Следовательно, даже при общем равновесии рынка временное появление скидок вполне вероятно. Наконец, если фактический спрос во второй половине года окажется ниже прогнозов, дилерам придется корректировать ценовую политику, чтобы избежать накопления непроданных автомобилей.
0: Автомобильные факты.
1: В настоящее же время большинство автомобилей, предлагаемых на российском рынке, уже доступны со скидками. Однако их размер, разумеется, может варьироваться. Наиболее привлекательные условия, как правило, распространяются на машины прошлых лет выпуска и на модели брендов, прекративших свою деятельность в нашей стране. Например, все еще можно найти новые автомобили, выпущенные 2 и даже 3 года назад, с дисконтом почти до трети стоимости. В то же время некоторые марки, недавно появившиеся на рынке, уже предлагают скидки, превышающие 10% от первоначальной стоимости. Суть ценообразования, как и прежде, сводится к соотношению с спроса и предложений, наличию избыточных запасов или, наоборот, дефициту конкретных моделей. Но всем же понятно, что дилеры вряд ли будут предоставлять значительные скидки на автомобили нынешнего года с гибридными или электрическими силовыми установками, если только не стоит задача срочно распродать эти модели. Важно помнить, что автомобиль, находящийся на складе, не только устаревает и теряет в цене, но еще и требует расходов на обслуживание кредита, если он был приобретен с привлечением заемных средств. Непроданные остатки являются лишь одной из возможных причин распродажи, хотя и наиболее вероятной. Также существенное влияние оказывают и годовые планы продаж. В стремлении их выполнить, производители и дилеры отдельных брендов могут идти на определенные уступки. Однако рассчитывать на крупную скидку и дополнительные бонусы под конец года, как на основную стратегию покупки, ну такая себе история. Сезонные факторы уже не так выражены. Покупатели привыкли к тому, что автомобиль, произведенный в прошлом или даже в позапрошлом году, по сути является новым. И еще раз повторю, что стремление получить скидку – это вполне себе нормальное явление практически у любого человека, независимо от его достатка. Так что если вы являетесь охотником за интересом предложениями, тогда не теряйте бдительности, они вероятны и возможны. Удачи!
0: За баранкой! Соль-ФМ. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра по краю ожидается преимущественно малооблачная погода. Утром до 21 градуса. Днем воздух прогреется до 30 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
4: Вполне себе. Стиль, технологии.
3: А Джейку?
4: Крутой внедорожник для активной жизни.
3: Хм, а какой лучше?
4: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
5: Вера, можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Амода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559003642 от 12 августа 2011 года.
8: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
9: Считайте расходы на операцию? Стоп.
10: «Хрусталик» операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
11: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Реклама. Хорошее только начинается.
14: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
15: Будем жить в центре развитого микрорайона.
14: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
15: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
14: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
16: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. За первые 6 месяцев этого года жители Пермского края направили в региональное управление Федеральной службы судебных приставов 583 жалобы на действия коллекторских агентств, банков и микрофинансовых организаций. Чаще всего люди сообщали о незаконном общении с родственниками и другими третьими лицами, психологическом давлении, введении в заблуждение при взыскании долгов, сокрытии обязательной информации, а также о передаче персональных данных посторонним и использовании незарегистрированных телефонных номеров. По итогам рассмотрения обращений судебные приставы возбудили и рассмотрели 39 административных дел. Общая сумма назначенных штрафов превысила 3 миллиона 200 тысяч рублей. Все привлеченные к ответственности организации зарегистрированы за пределами Пермского края. В нашем крае продолжается ремонт крыш многоквартирных домов. Всего в планах провести ремонт на 208 объектах. Из них ремонт уже завершен на 84 домах. Работы по остальным адресам продолжаются. На крышах заменяют покрытие, восстанавливают стропильную систему и утепление, ремонтируют или заменяют водосточную систему. Такой ремонт устраняет главную причину протечек в квартирах верхних этажей, защищает несущие конструкции дома от разрушений из-за влаги и продлевает срок его службы. Работы проводятся в 26 муниципалитетах края. Больше всего ремонтируемых крыш домов в этом году в Перми – 87. Далее следует Часовской округ, где 18 объектов, Березники – 15 домов, Соликамский округ – 14, Лысвинский округ – 12 и Губахинский округ – 11 домов. Ремонт крыш – часть краткосрочного плана капитального ремонта на 2026 год, в который в целом вошли 639 многоквартирных домов по всему Пермскому краю. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. ФИФА может запретить российским клубам регистрировать новичков, об этом сообщил журналист Иван Карпов. По информации источника, ранее аналогичные ограничения были применены к Ахмату, а в дальнейшем трансферный бан может распространиться и на остальные российские клубы. Отмечается, что причиной возможных санкций стала невозможность осуществления солидарных выплат. Для проведения таких операций ФИФА требует открыть счет в специальной клиринговой компании во Франции. Однако российские клубы не могут выполнить это условие из-за действующих санкций Европейского Союза. Летнее трансферное окно в России открыто до 11 сентября. «Локомотив» представил два комплекта формы на сезон 2026-27. Домашняя форма выполнена с акцентом на историю клуба и железнодорожное наследие. При создании дизайна использовались элементы инженерной эстетики и архитектуры. Комплект получил атласные материалы, графитовые конструктивные панели и светлые металлические канты. Одним из главных элементов стала историческая эмблема спортивного общества «Локомотив», которая подчеркивает связь формы с традициями клуба. Также пресс-служба клуба показала второй белый комплект формы, пообещала раскрыть подробности его создания на следующей неделе. Россиянин Валентин Молдавский и бразилец Бруно Капелоццо проведут бой в полутяжелой весовой категории на турнире ПФЛ «Вашингтон». Вечер смешанных единоборств состоится в субботу, 25 июля по местному времени на арене «Карфёрст-Арена» в Вашингтоне. По московскому времени турнир пройдет в ночь с 25 на 26 июля. Поединок Молдавского и Капелоццо включен в предварительный карт. «Реал» может подписать Родри этим летом, об этом сообщил журналист Рамон Альварес. По информации источника, мадридский клуб готов удовлетворить условия контракта 30-летнего испанца, который ранее отклонил продление договора с «Сити». Однако «Реалу» необходимо достичь финансового соглашения с английским клубом. Ранее СМИ писали, что президент «Реала» Флоренцо Перес против подписания Родри из-за его подверженности травмам. Тем не менее, члены клуба заинтересованы в приглашении обладателя «Золотого мяча» чемпионата мира 2026. На этом у меня все. Услышимся завтра. Всем спортивного настроения, удачи и пока.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по краю ожидается преимущественно малооблачная погода. Утром до 21 градуса. Днем воздух прогреется до 30 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн-Р-Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
5: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
6: Вполне себе. Стиль, технологии. А Джейку? Крутой внедорожник для активной жизни. А какой лучше? А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
7: Вера, можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейкул Вера на Героев Хасана 81Б от 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
8: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-7200. Код города 342.
9: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
10: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
11: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: О, 3Z. Лицензия номер L041-0110-26-0581-65-1.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Лето в ритме города. Это

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России насчитывается около 24 миллионов семей, при этом примерно в 16 миллионах из них воспитываются дети. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. По ее словам, более 3 миллионов российских семей воспитывают троих и более детей. Она обратила внимание, что число многодетных семей в России выросло за последние 5 лет в 1,5 раза. Паводок в Октябрьском округе стал самым масштабным за последнее столетие. К такому выводу пришел профессор ГНИУ Андрей Шихов после анализа спутниковых снимков. За сутки в округе выпало 123 миллиметра осадков. Наибольшее затопление произошло в селе Ишимово и ниже него. Здесь ширина затопленной поймы достигла около 700 метров. Сейчас территория уже освободилась от воды. На участке Верхней Ирени от села Енопаева до села Бектулка пойма уже освобождается от воды, но имеет серо-коричневый цвет из-за грязи, которая осела на растительности. Ущерб от паводка в Прикамье может оказаться большим, чем в Коми-Пермяцком округе в 2019 году. АО «Соликамскбумпром» собирается подписать соглашение с инвестором для обеспечения работы предприятий и расчетов с кредиторами. Соответствующий документ может быть подписан в сентябре. Об этом сообщили представители компании во время судебного заседания в арбитражном суде Пермского края. Информацию о том, кто может стать инвестором, они не раскрыли. Сейчас в арбитражном суде рассматриваются заявления нескольких компаний, требующих банкротства «Соликамскбумпрома». Согласно карточке дела, всего о вступлении в дело о банкротстве заявило порядка 15 организаций. Общая сумма требований к предприятиям на сегодняшний день превышает 1 миллиард 300 миллионов рублей. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: В русском языке выражение «косая сажень в плечах» прочно закрепилось как комплимент мужской силе и богатырскому телосложению. Однако в древности это словосочетание не имело отношения к поэтическим метафорам, а являлось одной из ключевых единиц унифицированной системы мер. Сажень – это старинная русская мера длины, первые упоминания о которой встречаются в литературных памятниках еще до начала XI века. Само слово происходит от древнерусского глагола «сягать», что означает «дотягиваться» или «протягиваться». Тягивать руку. В обиходе существовало несколько видов сажени, но две из них были основными – это маховая и косая. Маховая сажень определялась расстоянием между кончиками средних пальцев, раскинутых в стороны рук взрослого человека. В среднем она составляет около 176 сантиметров. А вот косая сажень была значительно больше и мерилась по диагонали. Чтобы отмерить ее, человек наступал подошвой левой ноги на конец веревки или цепи, а противоположный конец тянул правой рукой по диагонали вверх через все тело. Вот она, какая косая сажень.
0: Территория фактов. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по краю ожидается преимущественно малооблачная погода. Утром до 21 градуса. Днем воздух прогреется до 30 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Считайте расходы на операцию? Стоп!
3: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
2: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
7: Хорошее только начинается.
8: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
7: Будем жить в центре развитого микрорайона.
8: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
7: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
8: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
9: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Прикамье 21 час.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

хит за хитом. Только на Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка – 94,4 FM. Людиново – 105 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по краю ожидается преимущественно малооблачная погода. Утром до 21 градуса. Днем воздух прогреется до 30 градусов тепла.
0: Хит за хитом. Только на

0: и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В эпицентре. В эпицентре.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: бит.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
2: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
1: Соликамск 99.1 FM.
3: Соль FM.
1: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье - полночь.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай. Давай еще. Еще.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM – музыкальный бренд всего Прикамья.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS 77 80 301 выдан Федеральной службой по надзору в

the city is quiet, but my head is not. Eliza, are you even real?

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.